0: приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, час привета продолжается. Продолжается он в зачитке ваших смс-сообщений. Ну а прежде всего, конечно же, поговорим с нашей Савдат Ахмедовной. Это наша постоянная радиослушательница, которая не могла никогда нас дозвониться. Ну вот удалось и хочет передать салам маршал. Савдат, дядик Дуэлха.
2: Да, Лизель.
1: Так, слушаем вас. Как ваши дела? Рассказывайте.
2: Нормально. Дела нормально. Постарели. Года ушли.
1: Да, ну,
2: бывшая тоже
1: никак.
2: Музыкальный работник на пенсии.
1: Да вы что, ну это же мы коллеги, получается, да?
2: Да, ну, конечно, уже очень неприятно слышать, что вот артисты болеют, такая Сулейман остался дома. Нигде не я общественно не участвую, но мне очень приятно, когда я слушаю.
1: Пожалуйста. Прислали, и, конечно же, остаточек песни у нас сыграет именно для Сулима и Мухаммада.

0: Город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Час приветов на радио Грозный. 11:22 в столице, друзья, час приветов продолжается и продолжается. Он в зачитке ваших долгожданных смс-сообщений, а сообщений у нас всего лишь два и от Петма, точнее от Петьки. Дедикхул далызил дукьяхл дебергцедову мессера амидел резхолилхун, хок иди андес чурбан дэнс декар дек албаларса белх кюгалхой. Нунаев Автурхан хэда. Дал эшим тхахэс дог Хун Коуду осадал, Диканс Бекам Бойлшин Ларам, Сабел Хлоп Петька подписалась под таким душевным сообщением. Мы тоже присоединяемся ко всем добрым словам и желаем вам всего самого наилучшего. И, конечно же, еще одно сообщение. Хок Десч Дэнса Истсейц Болгбе Шел Саиш Зарема, Зарема Блондинка, Амина Фатима Хеда Декал Дошу Дал Ирсе Дошу Да Имна Дал Ковал Дошу Марх Наш Дуа Наш Ларам. Це Петька опять подписывается. Ну что ж, добавить нечего, потому что написано очень красиво и приятно. И я, конечно же, полностью присоединяюсь к поздравлениям Петьки. Желаю всем добра, исполнения дуа и, конечно же, много-много счастья. И в качестве подарка ставим композицию от Вали Тагадаева «У родника». Она называется, наверняка всем понравится данная песня.

0: есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас. Введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Альфа и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Внимание! Toyota сервис Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota сервис Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.

Это была презентация новинки от Радимы Зармаевой. «Хащу Вилларца» называлась данная композиция. На часах у нас 14.30. Напоминаю, что эфир на радио «Грозный» продолжается. У микрофона все еще Милана Гиреева. Никуда от вас не делайся и не денусь аж до 17

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.